0: en fin de semana. Escucha la música que marcó a varias generaciones.
1: Clásicos seleccionados, edición Weekend.
0: Clásicos seleccionados, edición Weekend. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados.
2: Con la conducción de Lucas Matías Pereira.
3: Рассказывает Герас, как ты рассказывает, что такое нельзя. Для этого я отвечаю, нельзя, это такой нельзя, который не хватит из него. Куда не живет, но не пользуется никакой нельзя.

0: Thank you for listening to Canal 8090 Radio.
1: Retro Hits.
0: Non-stop music headed your way.
2: Canal 8090 Radio.
3: I love it.
4: It's awesome.
5: And now, more great music.
6: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».